деяния Тарисея, так и мысль о духовном возрождении, раз посеянные в человеческих умах, стремительно овладевают и взрывают изнутри.